0: очень красивый город. Очень красивый город.
1: I've only been here one day, but it's very interesting. Good morning.